Зірок. Рок-будильник. Зарядись настроение и стартирай деня с песен. Рок-будильник.

Рок. Зірок. Рок-будильник. Зареди настроение и стартирай деня с песен. Рок-будильник.

смешно. И сказал, что власт, власт, власт. Да мачкам, да зимам, да грабя, да имам. И мой-то страх.